0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: S
2: S
1: S
2: S
1: S
2: S
1: S
2: S
1: S
2: S
1: S
2: S
1: S S S S S
0: S S S S S S S S
3: S S S S S S S S S
0: S S S S S S S S S S S S
3: S S S S
1: S S
4: Okay, 1, 2, 3. A, F, B, B, C, K, D, D, E.
1: A.
4: A, how am I? E, A. F,
1: G,
4: G, G, H, H, H, I, I, E, J, J, K, L,
1: M, N, O, O,
4: Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q,